0: You stop listening to Fan Power 99 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,